Живо в цвете Мандаи с их Country Disco. За хвилку се дозвите, что про вас днеска Йозеф Седлоня прихистал в рамці пожаду Cere Nonstop. Вы, кто сте позорно следовали культурный сервис, так уж то víte. А потом зазни новенька ukázka z čerstvé desky.